0: Te radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pats pranešė feisbuke, jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometinį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, jog jis neatvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimą.
2: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčia tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kurią aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. BNS žiniomis krata atlikta kriminaliniai policijai atliekant ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Kratos buvo atliekamos be Bužinsko, nes jis yra išvykęs į Ispaniją. Į Latvijos teritoriją naktį įskridus keliems dronams iš Rusijos ir keliems nukritų šalies teritorijoje Rezeknėje kalbinti gyventojai sako jaučiantis tiek baimę, tiek pyktį dėl šios situacijos.
3: Man ir bērns ar īpašām vajadzībām jau.
4: Turiu saugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepšiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių keturių sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
3: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
5: Išgirdau du sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie ketvirtą ryto, jis buvo daug karčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
6: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
1: Sako Latvijos gyventojai, Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Viename kruiziniame laive užfiksavus hantaviruso protrūkį Europos Sąjunga tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukiojas laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten esantys maždaug 100 keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 3 hantavirusų užsikrėtę laivo keleiviai mirė, o dar 3 simptomus jautę žmonės vakar evakuoti į Nyderlandus, kur yra prižiūrimi medikų. Kauno policija ieško pirmadienio pavakarį iš namų su mažamete dukra išėjusios ir iki šiol negrįžusios Linos Rainytės. Pareigūnų teigimų duomenimis paskutinė moters ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Ieškoma moteris yra šviesių plaukų, dingimo dieną ji galėjo vilkėti tamsiai žalios spalvos striukę su pilkos spalvos ženklinimu kairėje priekinėje pusėje. Bet kokios reikšmingos informacijos turintys žmonės prašomi susisiekti su Kauno policija arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Eidamas 76 metus mirė fizikas, pedagogas ir mokslininkas Algis Jurgis Kundrotas. Apie netektį pranešė jo dukra. Kundrotas daugelį metų dirbo Vilniaus mokslo institucijose, už ilgametį mokslinį darbą ir indėlį į Lietuvos mokslą jis 2000-aisiais buvo apdovanotas Lietuvos mokslo premija. Kundrotas taip pat aktyviai dalyvavo visuomeninėme gyvenime. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 8, Kaune ir Klaipėdoje 9, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjo šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Ryto dieną pietinėje šalies pusėje daug ko trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra ryto dieną 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
7: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче о ситуации в Вильнюсском старом театре, выводах комиссии Министерства культуры и причинах напряженности в коллективе. И насколько опасен хантавирус, и может ли вспышка инфекции распространиться дальше. Сейм снял юридическую неприкосновенность бывшего премьер-министра Гентутаса Палуцкаса со члена фракции правящей социал-демократической партии, чтобы прокуроры могли предъявить ему обвинение в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением. В доме и рабочем кабинете директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомаса Бужинскаса полиция провела обыски. По словам политика, следственные действия связаны с решением прежней городской власти по сужению улиц. Документ, который он подписал, позже суд признал незаконным. Бужинскас утверждает, что обыски прошли из-за его неявки на допрос, хотя повестку он якобы не получал. Во время обысков политик находился в Испании, где поддерживает столичный баскетбольный клуб. Минувшей ночью в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников. Два из них упали на территории страны. На местах работают экстренные службы, жителям разосланы предупреждения, а часть школ переведена на дистанционное обучение. Сообщается также о повреждении 4 пустых нефтяных резервуаров в Резекне. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в Литве подобных инцидентов не зафиксировано. По его словам, истребители НАТО с базы в Щауляй поднимались для патрулирования воздушного пространства Латвии. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала произошедшее последствием войны России против Украины. Министр юстиции Ритата Машунине заявила, что признанному рецидивистом Антанусу Кундратусу, известному по прозвищу Целлофанас, удалось выехать в Беларусь, возможно, из-за нехватки данных в системе аэропорта. По словам министра, сейчас эти проблемы устраняются. Кундратус ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках у здания Сейма, однако приговор еще не вступил в силу. Кроме того, он признан виновным в разжигании ненависти, нарушении общественного порядка, а также проходит обвиняемым еще по одному делу о нападении на общественного деятеля. Министерство культуры утвердило выводы комиссии по ситуации в Вильнюсском старом театре, где после смены руководства были проведены масштабные структурные и репертуарные реформы. Нарушений закона при их реализации не выявлено, однако главным источником напряженности названа недостаточная коммуникация между руководством и труппой. Руководитель профсоюза театра Владимир Серов утверждает, что конфликт возник на фоне этих изменений. По его словам, ключевой проблемой стало отсутствие понятных объяснений, сокращений и критериев отбора актеров, а также непрозрачность части решений. Он отмечает, что напряжение в коллективе сохраняется, несмотря на частичное снижение остроты ситуации.
8: Самое, конечно, больное было, это то, что по этой реструктуризации у нас было 34 актера, находящихся на нетерминированном бессрочном договоре. И поэтому было принято решение, то есть по этой реструктуризации руководством, о том, что он сократить на 5 единиц. Была ссылка на то, что в его программе, программе руководителя, меняется устав театра. В уставе театра до этого было написано в пункте номер 1, что основная сфера деятельности – это драматический театр. Поскольку произошло уже и переименование нашего театра, он перестал быть не только русским, но и драматическим. Потому что в этой программе, ну так, будем говорить, претендент указал о том, что расширить сферу, то есть ввести сюда и музыкальные компоненты, движенческие компоненты, экспериментальные, ну то есть расширить. Вот. И поэтому это было обоснование. И конфликт начался с того, что не нашел профсоюз мотивированной причины на это сокращение. Потому что у нас и поющие, и танцующие. Почему именно эти? С самого начала, естественно, мы это не поддержали. И от начала и до конца держали эту позицию.
7: Было понятно сразу, кому будут вручены вот эти уведомления о том, что театр расторгает договор?
8: Нет, но это все было тоже, опять-таки, по закону. Создается тогда руководитель, создает комиссию, отранкос-комиссия. Оценка. С этой оценкой мы тоже не были согласны, потому что она тоже не объективная. Хотя вообще, наверное, в театре очень трудно найти какой-то объективности. Кому-то этот актер нравится, кому-то говорит, боже мой, какая бездарность. Понимаете, сначала оценка была такая, занятость актеров, количество спектаклей, в которых играет, то есть, как бы сказать, нужность. И поэтому мы аргументировали это тем, свое несогласие, что оно так и написано в уставе. Актер не отвечает за свою занятость. Наоборот, написано, что руководитель несет ответственность за занятость. И поэтому этот пункт отбрасывается бросили ее. Как-то вроде приняли, что действительно тут очень такой тонкий момент, скользкий. Хорошо, и тогда, значит, опять-таки другой был аргумент количества главных и больших ролей. То есть, если человек, актер играет главные большие роли, это определяет его более высокую квалификацию, он способен сыграть. Но это тоже не является аргументом, потому что частично это та же самая занятость. Вот, это первое. А потом театр – это живой организм. Допустим, актриса или актер, будем так в целом, чтобы это не мужской, не женский род. Понимаете, ничего, то есть ролей этих не было на протяжении 5-6 лет, потом прорыв, и теперь одна из ведущих, допустим, актрис. Но это всегда так бывает. Поэтому это тоже как бы не являлось показателем или объективным критерием. Ну, единственное, конечно, что вообще-то изначально предполагалось вообще сократить с 34 до 27, но как-то все-таки договорились хорошо до 29, то есть не 7 человек, а 5. И тем не менее, ну, все по Дарбо-кодексу, все по закону, создана комиссия, с выводами тоже не был согласен профсоюз. То, что я только что говорил, потому что это тоже не является аргументом. Но, тем не менее, как вам сказать, по закону, то, что профсоюз не имеет права диктовать свои условия, что руководитель имеет юридическое право это предпринимать. Но, тем не менее, я же говорю, вопрос такой очень, очень сложный и очень такой обоюдоострый. Вот. И поэтому, ну что, профсоюз дальше продолжим отстаивать это. Поэтому мы входим в федерацию. Ну вот, Литвос, театр и концертини истегу, дарботы, профессиональный сангас, федерация. И они оказали нам и юридическую поддержку. Юрист подготовил все документы и официально обратились в Министерство культуры с тем, чтобы, ну, разобрали этот вопрос. То есть вопрос объективности. Вопрос того, ознакомлено министерство с этим проектом реструктуризации, ознакомлено с тем, что часть работников будут уволены. Ну и в результате эта встреча в министерстве состоялась. Состоялась, и поэтому мы изложили все свои аргументы. И было принято решение министром создать рабочую группу с тем, чтобы вот этот разобраться в этом вопросе.
7: Как вы сейчас видите, мне кажется, что как будто бы со стороны наблюдая, ситуация немного улучшилась, утихла. Или мне так кажется?
8: Ну, конечно, утихла. Конечно, утихла. Но это совершенно не значит, что она закончилась. И здесь все вопросы, которые, ну, то есть те проблемы, которые есть, это все равно должно быть, какое-то время должно пройти для того, чтобы это все все-таки нормализовалось. Это будет зависеть только от того, насколько руководитель откроется и пойдет действительно на какие-то, как в Дарбо-кодексе написано, на человеческие взаимоотношения дружеские, на диалог, принимать какие-то решения. И в то же самое время, как и коллектив тоже, должен какие-то вещи.
7: Каких действий вы бы ожидали бы от руководителя? Что необходимо как бы сделать для того, чтобы этот микроклимат улучшить?
8: Но сейчас в этом отношении есть и поэтому предложение о том, что предоставить большую свободу для подачи творческих заявок, моноспектаклей или еще каких-то программ, то есть для той реализации.
0: Регулярные какие-то встречи?
8: А регулярные встречи не всегда приносят результат, потому что в этом нет конструктивности. Просто вот здесь сам механизм надо отлаживать. Потому что вот даже когда на одном из собраний был на сборе труппы, понимаете, дело даже не в том, что не подают там заявки творческие или там какие-то вещи, или какие-то действия или механизмы, которые можно предъявить. Дело в том, что у нас отсутствует даже то, что написано уже и принято, и согласовано, но оно не осуществляется. Ну, хотя бы вот тот же самый пример о том, что, видите, как изменилось в этом. Ну, в коллективном договоре, допустим, есть такой пункт о том, что право приоритета на назначение на роли имеют актеры театра, работники театра. Что приглашенные актеры, не работники театра, назначаются в исключительных случаях. И даже имеем право, то есть пригласить режиссера, чтобы он обосновал необходимость. Но это только на бумаге. Ну, какие еще примеры? Здесь уже примеры даже, вот, допустим, то, что сейчас происходит, постановки, допустим, на русском, на литовском, на польском. Опять-таки механизм еще пока вот и не отработан. В каком процентном отношении? Сколько каких постановок? На каком языке? И если уж мы определили до Кальбисти то, что утверждено и подтверждено министерством, что они именно сформулировало это задачу министерства, не руководить. Но, опять-таки, я же говорю о том, что тогда в какой пропорции? Если даже пусть, ну, чисто даже механически, что ли, или математически, но если три направления, то, по крайней мере, по 33%. Но как-то справедливости. Ну, вот, но этого пока не происходит. Потому что ссылка идет на то, что ну как, что вы говорите, у нас там 20 там, спектаклей в репертуаре, вот на русском языке, но это старые постановки. Это старые постановки. Мы говорим, что мы сейчас живем, и говорить, поэтому сейчас у нас, допустим, там 70%.

0: играем на других языках. Ну, не 70, там 90%. А 10%, ну как же, что же вы говорите? У нас, смотрите, сколько спектаклей. Но это такая немножечко хитринка, потому что есть новые. Потом, и видите, то же самое, что есть недосказанность, я еще раз повторяю. Потому что то заявление о том, что режиссеры некоторые отказываются ставить на русском языке, это лукавство. Есть режиссеры, которые не отказываются ставить. И вопрос заключается даже не в этом. Вопрос заключается в том, что это театр должен диктовать условия режиссеру. Какая нужна постановка театру? На каком языке? В каком формате? А не наоборот.
1: Говорил руководитель профсоюза Вильнюсского старого театра Владимир Серов. В свою очередь, инициировавший изменения руководитель театра Удронис Имбрасас пояснил ЛРТ, что все решения принимались в рамках закона. Он признает необходимость улучшения внутренней коммуникации в театре, но считает, что часть коллектива изначально тяжело воспринимала перемены. По его словам, сейчас ситуация постепенно стабилизируется, а театр готовит план по укреплению организационной культуры.
2: Сейчас театр работает в обычном режиме. Идут текущие спектакли, проходят премьеры, репетируются новые постановки. Комиссия Министерства культуры подтвердила, что структурные изменения проводились законно, однако указала на необходимость совершенствования внутренних процессов, прежде всего коммуникации. Именно на этом сейчас сосредоточено основное внимание. Безусловно, коммуникации могло быть больше, и она могла быть более детальной. Возможно, не все вопросы были достаточно подробно обсуждены лично с каждым сотрудником. Однако консультации с представителями работников продолжали значительно дольше, чем требует закон – несколько месяцев. И у сотрудников было достаточно времени, чтобы задать все интересующие их вопросы. Не исключено, что часть людей просто не захотела услышать объяснения или изначально тяжело воспринимала происходящие изменения. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему. Проходят регулярные встречи коллектива с новым руководителем художественного департамента, что обеспечивает постоянную коммуникацию. Государственная инспекция труда действительно установила процедурное нарушение. Комиссия по рассмотрению жалобы сотрудника была создана позже установленного срока. Однако сама жалоба была рассмотрена, а фактов насилия или домогательств выявлено не было. С учетом рекомендаций в театре уже повторно проведены обучения по предотвращению насилия и домогательств, пересмотрены и уточнены внутренние процедуры. Сейчас важно обеспечить их эффективную работу на практике. Кроме того, руководство театра самостоятельно обратилось в Государственную инспекцию труда, предоставив все документы, связанные со структурными изменениями, и запросив оценку возможных нарушений трудового законодательства. По итогам проверки нарушений выявлено не было. Дополнительных предписаний по корректировке процесса театр не получил. В ближайшие 2 месяца будет подготовлен план по укреплению организационной культуры с учетом выводов и рекомендаций Министерства культуры. Главная задача – утвердить последовательный план действий и постепенно его реализовать. Основная проблема связана не столько с самими изменениями, сколько с тем, как они были восприняты коллективом. Для части сотрудников происходящее оказалось эмоционально и психологически сложным. Кто-то не принял изменения в деятельности театра, что привело к определенному расколу внутри коллектива и повышенной напряженности. Есть надежда, что предусмотренные меры помогут постепенно нормализовать атмосферу в театре.
1: В своем ответе ЛРТ сказал руководитель Вильнюсского старого театра Удронис Имбрасас. Министр здравоохранения Аргентины подтвердил, что специалисты отправятся в город Ушуая, самый южный город мира, для исследования грызунов на наличие хантавируса. Поводом стало заражение пассажиров круизного лайнера. 2 туристов из Нидерландов, скончавшихся от инфекции, перед посадкой на судно путешествовали по Чили, Уругваю и Аргентине. В Аргентину они вернулись в конце марта, а 1 апреля поднялись на борт круизного лайнера. Сейчас судно следует от островов Кабо-Верде к Канарским островам. С борта уже эвакуировали 3 пациентов с подтвержденным хантавирусом. Как минимум один из них доставлен в Нидерланды. Накануне власти Канарских островов заявили, что не хотят принимать этот круизный лайнер, поскольку он может представлять угрозу для местных жителей. О том, чем опасен хантавирус, подробнее рассказала профессор, иммунолог Центра наук о жизни Вильнюсского университета Аурелия Жвербьяня.
3: К счастью, конкретно этот вирус, который вызвал смерти на круизном судне, он не актуален для Литвы, для нашего региона, потому что эти штаммы хантавируса, которые были уже диагностированы, они не распространяются в Европе. Но у нас есть другие хантавирусы, и это не какой-то новый вирус, но он давно известный вирус, и они бывают очень разные, эти вирусы, но они очень различаются по степени своей опасности или вирулентности. Так что этот вирус, который вызвал заболевание в круизном судне, он называется Андес, хантавирус, и это действительно известно, что очень опасный вирус. Смертность от него около 40%, и болезнь очень тяжелая, это называется геморрагический легочный синдром, что означает не просто повреждение легких, но это кровотечение из легких, и это действительно очень тяжелое состояние.
1: Как именно происходит заражение хантавирусом в реальной жизни? Мы слышим упоминание о грызунах.
3: Да, именно хантавирусы распространяются грызунами. Это могут быть мыши, крысы. И контакт может быть или непосредственно с этими грызунами, что может произойти там на дикой природе, но тоже можно заразиться от фекалий или от мочи. И это значит, что просто вдохнуть этот вирус с какой-то поверхности, с какой-то загрязненной поверхности, и таким образом заразиться. То есть это занозный вирус, который передается от животных к человеку, но тоже человек тоже может заразиться от другого человека. И в этом тоже опасность, потому что если начинается вспышка, как это вот на круизном судне, то люди, которые рядом с больным, они тоже могут заразиться. И пути заражения такие же, как и от этих грызунов. То есть вдохнуть можно этот вирус или от какой-то загрязненной поверхности, от контакта с этим больным можно заразиться.
1: Поступает информация о том, что эвакуируемых с лайнера пациентов с хантавирусом доставят в итоге в Нидерланды. Они, я так понимаю, граждане Нидерландов. Все-таки в Европу он попадет. Люди, которые сейчас на лайнере, они вернутся в Европу. Как вам кажется, представляет ли это какую-то угрозу для нашего региона?
3: Я думаю, что будут чрезвычайные меры предосторожности. И эти больные, они будут помещены в какую-то больницу специальными оборудованиями. И это действительно не такой простой случай, что просто эти больные будут лечиться в какой-то там обычной больнице. Нет, там будут действительно все меры предосторожности предприняты. Так что я не думаю, что в Европе есть какая-то опасность, что вот эти люди, они привезут сюда эти вирусы. И так как бывает обычно с вирусами, которые разносятся животными, то если эти животные не обитают в нашем регионе, то это тоже уменьшает любой риск. Потому что эти натуральные резервуары, они просто не существуют в Европе.
1: Но если возвращаться к этой истории с лайнером, по вашим данным, какие первые симптомы должны были насторожить участников этого круиза?
3: В том-то и дело, что первые симптомы — это просто респираторная инфекция. То есть первые симптомы, наверное, были какие-то не очень настораживающие, и только потом, когда уже эта инфекция начала развиваться и наверняка появилось кровотечение из легких, тогда уже возникло подозрение, что это может быть такой опасный вирус. И только лабораторные исследования могут подтвердить, что это хантавирус. В случае с этим круизным лайнером это так и было, что образцы были доставлены в Южноафриканскую республику, и там уже в лабораториях было подтверждено, что это хантавирус. А по симптомам, в принципе, даже невозможно определить, что это именно хантавирус. И этот именно опасный андес-хантавирус.
1: Существует ли специфическое лечение или терапия, которая, возможно, в данном случае только какая-то симптоматическая?
3: К сожалению, только симптоматическое лечение, как и обычно бывает с вирусами, и каких-то специфических лекарств нет от этого вируса. Так что эти больные просто наблюдаются и получают симптоматическое лечение.
1: Есть ли шансы у всех, кто находится в этом лайнере, остальных все-таки не заразиться? Существуют какие-то меры профилактики, которые эффективны в быту?
3: Да, я думаю, что эти меры уже предприняты на этом круизном лайнере. Но Проблема в том, что все-таки этот лайнер вот такая, ну как будто какой-то остров, и там все воздух перемещает и все вентиляционные системы. Это очень сложно все-таки предупредить полностью этот риск.

0: Но я думаю, что меры предприняты, эти больные, у которых хоть и легкие симптомы, но они все изолированы, и я не сомневаюсь, что эти новые лайнеры знают какие-то меры, как предупредить и что делать в случае какой-то инфекции.
1: Говорила иммунолог Центра наук о жизни Вильнюсского университета Аурелия Жвербленя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что интенсивность российских обстрелов в последние сутки определит дальнейшие действия Киева, подчеркнув, что в случае продолжения атак Украина будет отвечать. По его словам, в среду Россия практически ежечасно наносила удары по разным регионам страны. Тем временем МИД России предупреждает дипломатические представительства о возможной эвакуации из Киева в случае массированного удара, как ответа на попытки Украины сорвать парад 9 мая. В России сообщают о последствиях атак в Брянской области. По данным властей, пострадали 13 человек, повреждены жилые дома и десятки автомобилей. Мэр Москвы заявил, что ночью были сбиты несколько беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Литовские железные дороги сообщили о полном восстановлении движения на участках в Каунасском районе, а также на станции Гудюны в Кидайняйском районе, где на прошлой неделе произошли аварии. По словам временного руководителя компании Арунаса Румскаса, пассажирские, грузовые, транзитные поезда теперь следуют по обычному графику без каких-либо сбоев. Как уточняется в ЕСЕ, с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона из-за того, что состав был направлен на неверный путь. В Гудюны, на станции, где сошли с рельсов 3 вагона с щебнем, причиной инцидента могли стать технические или человеческие ошибки. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 2-7 градусов тепла. В северо-западных районах местами возможны заморозки у поверхности почвы до 0-4 градусов мороза. Завтра днем сохранится переменная облачность. В южной части страны во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. В Вильнюсе ночью осадков не ожидается, температура будет 5-7 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Дешмт Балу». Сейчас 16:28.